Стали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все, все. Полишь там не было, як тепер. Стали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

акцентом. И даже гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все! Полишь там не было акцентом. И даже гости застил. Прекрасно спевали.